1, 3. Восемь, один, три. Два. Один, три. Восемь, один, три. Два. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Семь, семь, три, шесть, три. Ноль, шесть, пять, пять, ноль. Пять, четыре, один, семь, ноль. Три, три, три, пять, ноль. Восемь, один, три. Два. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Два. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Два. Один, четыре, семь, девять, шесть, девять. Один, четыре, семь, девять, шесть, девять. Два, девять, ноль, девять, девять. Восемь. Девять, два, шесть, один, два, шесть, семь, четыре, семь, восемь, четыре, два, четыре, три, три, пять, восемь, шесть, восемь, четыре, девять, пять, семь, пять, четыре, ноль, пять, пять. Пять, семь, один, шесть, девять, семь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: Помалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
1: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
2: А где Лунц?
3: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
2: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression. Decompression. Decompression.

0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.